0: шаша.
1: Майли, май Григори, унде плекасма? Или ту жоака?
2: Бини, мама.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама.
1: Шо трек ла тоба, май?